Великий большой махагон, летнее чудо природы, ты одна на миллион, дама червей из колоды, это наш аттракцион, а дальше пойдут эпизоды.

вязал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывал.

привычка. Да, может больно, но брось и отпусти. Ты так любишь танцы, но ты танцуешь на край пропасти. Тебе парад планеты, одна из них точно засияет. Посмотри в глаза ему и скажи, что больше тебя не цепляет.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу: улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. С «Удачником» косить вдвойне выгодно!
1: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова. Александр Лукашенко посетил тренировку с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и обеспечения. Главе государства представили план занятия. Президент ознакомился с парком техники ракетной бригады и побывал на командном пункте. На Бобруйской железной дороге стартовала профилактическая акция «Дети и безопасность». В рамках этого мероприятия на вокзалах, станциях и в поездах работники магистрали организуют рейды. Особое внимание несовершеннолетним, которые находятся без присмотра взрослых вблизи путей. Творческое единство. Селекторное заседание Организационного комитета по подготовке «Венка дружбы» прошло в горисполкоме. Масштабное событие, напомню, пройдет в Бобруйске с 25 по 29 июня. Гостями фестиваля станут порядка 500 участников из разных стран. В городе на Березине прошел единый день информирования. С трудовыми коллективами организаций и предприятий встретились члены информационных групп, выступления которых были посвящены актуальным трендам и новым направлениям развития туристической отрасли в Беларуси. 23 мая в связи с торжественными мероприятиями, которые посвящены городскому празднику «Последний звонок», будет ограничено движение. На каких улицах можно узнать на Бобрлайф или в телеграм-канале «Говорит и показывает Бобруйск». Подведены итоги выступления «Динамо-шинников» в чемпионате МХЛ. Прошедший сезон стал для команды рекордным. Подопечные Евгения Летова заняли 7-е место в золотом дивизионе Западной конференции. Дороги под контролем. До 24 мая на территории Могилевской области пройдет комплекс мероприятий, который направлен на предупреждение ДТП, связанных с нарушением правил обгона и выезда на полосу встречного движения.
0: Новости компании и корпорации на Зефир-ФМ.
1: Кафе «Купаленко» приглашает. Комплексные обеды, свежая выпечка, кофе, организация торжеств и других мероприятий, зал до 100 человек. Телефон плюс 375 44 751 64 89. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В связи с увеличением объемов производства ОАО, управляющая компания холдинга «Бобруйска Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости, иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225-70-09-86. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 19. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 85%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

0: Добрейшего утречка, город Бобруйск.
1: Доброе утро.
0: С вами Юль Гладкова.
1: И Рома Вакс.
0: И самое утреннее, самое бодрое шоу «Два в одном мы», ваши будильнички. Ну что, пятница! Так и ура, товарищи!
1: Ура, ура, ура!
0: Уже 22 мая. Да, завтра уже выпускной.
1: А, кстати, да. Да.
0: Уже завтра детки закончат вот это мучение для них.
1: И начнут другое.
0: И да, и родители тоже многие закончат эти мучения и начнут другие. Да.
1: Но я думаю, больше даже мучения, потому что, во-первых, готовишься, переживаешь, волнуешься, ну, да, к этому. И целый год, грубо говоря, вот и подготовок, а экзамены
0: сейчас
1: еще
0: экзамены
1: сдавать,
0: начнутся. Ну, я не знаю, вот у тебя, ты часто говоришь, что это такая подготовка. Вот я почему-то вот именно момента выпускного никак-то не прочувствовал. Мне даже немножечко жаль.
1: Серьезно?
0: Да, то есть не было такого у нас, как в те времена, прям там пиджачки, бал, там все это, готовить танец.
1: Карета.
0: Да, просто пришли в дискотеку, поплясали.
1: Нет, ну у меня есть такие, да, я рада, кстати, да, что вот и вальс, и какие-то такие более подвижные танцы, мы и к экзаменам готовились, вот все буквально успевали.
0: Да,
1: все, и песни там какие-то еще, да, песни пели, ой, хватало всего, да. Ну что, сегодня решили мы поговорить про странности во взрослых своей жизни уже. Ну и вообще про людей, привычки, вещи, ну, в которых, ну, все просто могут узнать себя.
0: Так.
1: Вот, например, ну, многие же взрослые откладывают звонок на, ну, на минуту, может, на, там, на секунд 30, а потом еще на пару часов, чтобы, ну, не звонить. Ну, может сообщение все-таки прочитает.
0: У меня такие же отношения с будильником. Я сегодня еле встал. И сразу же дочке говорю: ты почему меня не разбудил? Он: я же не знаю, может, у тебя выходной. Нет у меня сегодня выходного. Но вот человек, говорят, может открыть холодильник 5 раз подряд в надежде, что там что-то волшебным образом появится.
1: Ну, есть такое, да. Иногда так открываешь, ну, вдруг наколдовала.
0: Ну, может, какая плесень завелась там новая, да.
1: Ну, если только сыр с плесенью, а так, ну, такое себе. Большинство людей, кстати, репетируют спор у себя в голове. Там они всегда побеждают, но есть такое.
0: О, да. Особенно после, да, так сказать, спора, это само то. Но на самом деле, вот у меня тоже был какой-то момент когда-то, что я должен был идти на какую-то встречу или разговор, и я прям не то что репетировал, ночь не спал, вот так скажу, вот так скажу. В итоге встреча отменилась, я чуть с ума не сошел.
1: А знаешь, как, когда вот репетируешь, ну все варианты буквально отрепетировал, а человек не это говорит.
0: Однозначно.
1: А ты все.
0: В смысле? Я не готов к такому ответу.
1: Я думаю, нужно тогда говорить: подожди, я отрепетирую, да, буквально 5 минут.
0: Сейчас в сторонку отойду, мне нужно самим собой кое-что обсудить. Многие начинают убираться только тогда, когда нужно сделать что-то еще более важное.
1: Ну, не знаю, кстати, не знаю.
0: Ну, например, что-нибудь найти нужно, убраться.
1: Хорошо, можно так, мужу посерьезнее задание, а себе да, можно и такое. Вы все равно не так все убираетесь.
0: Это точно.
1: Ну, если человек слышит свое имя в шумной комнате, мозг моментально переключает внимание именно туда.
0: Ну, вообще, кстати, да. Вообще говорят, что очень полезно друг друга называть по именам, это как-то энергетически сближает людей.
1: Ну, не знаю. Мне кажется, более, ну, если это отношения, то как-то более ласково надо.
0: Да.
1: А то представь, тебе все время же нагревал Роман.
0: Сюда. Вот здесь встань, мне нужно кое-что сказать. Ну что, в этом часе у нас гороскопчик.
1: Наша рубрика «Не все так просто».
0: Ну, немножечко интересных фактов вам бросаем. Поэтому поехали, оставайтесь с нами.
2: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: С 1 января 2023 года физическим лицам предлагается мобильное приложение для уплаты налога на профессиональный доход. Позволяет легко создавать чеки для потребителей и информировать налоговый орган о выручке. Получать сведения о сумме начисленного налога и сроках его уплаты. Получать подробную аналитику своей деятельности. Мобильное приложение работает на любом удобном вам устройстве. Доступно для бесплатного скачивания в сети интернет.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Не ешь, а слушай.
1: Гороскоп.
2: Ну что ж, гороскопчик подоспел как раз вовремя, как всегда, собственно.
3: Да.
2: Итак, овны. День потребует скорости, реакции. Многое будет меняться буквально на ходу. Вечером вас ждет, вас может порадовать неожиданное сообщение или приятная встреча.
3: Тельцы, хорошее время для наведения порядка в делах и в мыслях. Не откладывайте разговор, который давно назревал. Сегодня вас услышат.
2: Близнецы, энергии будет много. Главное, не распыляться на все сразу. Возможно, интересная идея, которая позже принесет выгоду или новые знакомства.
3: Раки, эмоции могут взять верх, поэтому не спешите с выводами. День отлично подойдет для отдыха, творчества и душевных разговоров.
2: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания, даже если этого не планируете. Используйте момент, чтобы заявить о себе или продвинуть важную идею.
3: Девы, мелочи сегодня будут играть большую роль, так что внимательность – ваш главный козырь, а вот вечером принесет ощущение спокойствия и завершенности.
2: Весы, у вас сегодня день располагает к романтике, приятным знакомствам и красивым жестам. Не бойтесь делать первые шаги, удача на вашей стороне.
3: Скорпионы, возможно, неожиданные новости или смена планов, но все обернется в вашу пользу. Главное не пытаться контролировать абсолютно все.
2: Стрельцам сегодня захочется движения и новых впечатлений. День идеально подходит для спонтанных решений. Кто-то из окружения может приятно удивить вас поддержкой.
3: Козероги, сегодня важно не перегружать себя обязанностями и лишними, скажем так, тратами, что ли. Поэтому финансовые вопросы лучше решать спокойно и без спешки.
2: Водолеи, идеи будут появляться одна за другой. Записывайте все, даже странные мысли. День хорош для общения, эфиров, встреч и ярких выступлений.
3: Рыбы, интуиция сегодня особенно сильна у вас, поэтому прислушайтесь к внутреннему голосу, а вечером возможен приятный сюрприз или теплый разговор по душам.
2: Ну, вот так вот у нас сегодня такой гороскопчик, и обещает быть интересный вечер сегодня у всех, поэтому что, двигаемся даже и трепещем от ожидания.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: За покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
0: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого давления.

0: «Дачник». Техника, которая не подведет.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
2: Сделано в Беларуси.

0: Ну что, а мы продолжаем потихонечку, да?
1: Да, вот, кстати, говорят, большинство, так сказать, взрослых не читают инструкции полностью. Сначала пытаются на глаз.
0: В смысле большинство? Что, есть такие, что читают?
1: Да, есть такие. У меня мама всегда, надо почитать что-то. Я говорю, мам, ну тут же все понятно. А потом, когда же не получается, ну можно.
0: Все нормально, ты открывашка, что ты там не знаешь.
1: Опять-таки, не всю же сразу читаешь инструкцию, а вот глазами пытаешься какое-нибудь слово найти, которое тебе, собственно...
0: Самое важное. Я вообще читаю в инструкциях, нужно жирным шрифтом выделять самые важные вещи.
1: Да.
0: Итак, почти у каждого есть домашняя одежда, в которую стыдно открыть дверь курьеру.
1: Да, вот вот. Но у меня есть такая любимая, я люблю ее.
0: Я люблю в труселях открывать дверь и шокировать курьера.
1: Кстати, большинство ставят несколько будильников не потому, что нужно, а ради моральной подготовки к подъему.
0: Ну да, или переносят на кого. Я сегодня 10 минут, час переносил, и потом такой ой-ой-ой-ой-ой. Человек может забыть, зачем вошел в комнату. Это называется эффект дверного проема. Мозг будто начинает новую сцену. Ну, кстати, есть. И говорят, что нужно вернуться на старое место. И причем зачастую возвращаешься и вспоминаешь.
1: А я нет, я наоборот потом вообще, где я? Кто я?
0: Люди!
1: Многие взрослые до сих пор не понимают, как работают налоги, страховка, ну и часть банковских терминов разных.
0: Да и не надо,
1: ну вам. Я такая, я вот это вот счетчики там считать что-то, нет.
0: Ну не надо, ну вам. Просто плати и забудь обо всем. Когда телефон падает, сердце замирает еще до удара.
1: Конечно, если это iPhone там какой-нибудь 17-й.
0: Это как в том анекдоте старом, как парень сел на стул, у него в заднем кармане был телефон. Сел, там что-то хрустнуло, такой, господи, хоть бы позвоночник.
1: Ну и, кстати, большинство взрослых радуются отмене планов больше, чем самим планом. Ну, кстати, есть такое иногда.
0: Ну, смотря какие планы, да.
1: Ну, если надо... Да, да, да. Даже если надо куда-то ехать, зачем-то приятным, все отменилось, ты такой, ой, ну хорошо, все, можно дома валяться. Я люблю такое.
0: Ну да, возможно, такое и бывает. Ну, не знаю, если бы мне отменили самолет в отпуск, я бы, наверное, не очень радовался.
1: Не, ну да, самолет нет, ну все остальное можно.
2: Сделано в Беларуси.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. Радио без газа.

0: Ну что, у нас не все так просто.
1: Вот, наша любимая рубрика.
0: Да, интереснейшее словечко сегодня нам в лексикон. Интроверсия – не любовь к людям, а желание иногда спрятаться от всех и просто помолчать.
1: Ну, бывает, кстати, у меня тоже такое. Да. Мне кажется, на выходных часто после рабочей недели хочется, да, хотя бы вот денечек. Уйдите все, оставьте меня одну. Синдром отложенной жизни – это что-то по типу вот похудею, вот заработаю, куплю, и тогда начну жить нормально.
0: Да, кстати, ну это очень много, часто бывает. Тактильность, любовь к объятиям, мягким пледом и привычка ее трогать в магазине. Все трогать в магазине.
1: Вот, ну, кстати, вот, есть люди, которые, да, действительно, все, вот абсолютно все
0: посмотри,
1: потрогают.
0: Посмотри, какой материал!
1: А, кстати, знаешь, у меня была такая знакомая девочка, она просто все нюхала. Вот она мало того, что все трогала, она еще все нюхала.
0: Очень странная подружка.
1: Да. Информационный шум, когда за день вы увидели 300 новостей, 40 рилсов, и уже не помните, что хотели найти изначально.
0: Да. Есть еще, кстати, визуальный шум, когда много всяких вещей наложено. Вот от этого тоже, говорят, устаешь.
1: Да, еще и покупаешь этот весь бред.
0: Рефлексия. Ночные мысли из серии «А зачем я это сказал 3 года назад?»
1: Ну, вот это постоянно.
0: Да, да, да.
1: Это что, болезнь?
0: Что вы, это просто часть моего характера.
1: Синдром самозванца. Ощущение, что вот все вокруг и все переоценивают ваши способности, даже если вы реально молодец. Ну да, даже вот по-другому, наверное, я не заслуживаю.
0: Да, но этого не очень, если честно.
1: Да, да,
0: если у кого-то это есть, избавляйтесь. Ничего хорошего в этом нет. Нужно всегда себе говорить, я молодец. Я вот утром встал, глазки открыл, умылся. Молодец.
1: Давай попробуй. Просто нужно, я молодец. Вот так вот. Ну-ка.
0: Я молодец.
1: Я молодец.
2: Сделано в Беларуси.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уборка не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Роботы-мойщики окон от 22 рублей в месяц. Вертикальные пылесосы от 24 рублей 70 копеек в месяц. Роботы-пылесосы от 41 рубля 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: большие деньги. Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Василиса Караханова. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,85 белорусских. Санаторий Беларуси ждет масштабная реконструкция. Инвестиционный план развития инфраструктуры рассчитан до 2030 года. На долю здравниц сегодня приходится около 50% всего экспорта туристических услуг страны. По итогам прошлого года выручка в этом секторе более 500 миллиардов рублей, увеличившись на 30%. По данным Республиканского центра по оздоровлению, устойчивый рост прибыли сохраняется и в первом квартале 2026-го. Дворец Радзивиллов в Гродненской области, который был построен в середине 18 века, в очередной раз сменил владельца. На последних торгах двухэтажный кирпичный особняк площадью более 1500 квадратных метров за 90 рублей купила гражданка России, которая уже несколько лет живет в Минске. К слову, за последние 100 лет возведение успело побывать школой, больницей, военным госпиталем и даже приютом для девочек. Последним учреждением здесь была городская стоматология. С 2010 года здание было фактически заброшено. Экономику Германии ждет масштабный спад и возможный крах. Причина – разрушительная энергетическая политика, санкции и полная утрата политического суверенитета. Также ФРГ накрыла волна банкротств, рекордная за 20 лет. Опросы показывают, среди 1000 компаний 30% планируют проведение массовых увольнений. К слову, за год число трудоустроенных сократилось почти на 200 тысяч. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 73 копейки, евро 3,16, за 100 российских дают 3,85 белорусских, 10 китайских юаней стоят 4 рубля 2 копейки. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 104 доллара 81 цент за баррель.
0: Новости компании и корпораций на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 85%, атмосферное давление 754 миллиметра. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну что ж, а вот и мы вернулись к вам уже в 9:00, 9:05 на наших часах. С вами все так же Юлия Гладкова,
1: Рома Вакс.
0: И самое утреннее шоу «Два в одном». И мы сегодня общаемся и разговариваем, и обсуждаем,
1: как взрослую это, жизнь
0: как это живется нам в взрослой жизни. Люди, говорят, автоматически начинают идти быстрее, если сзади кто-то тоже идет быстро.
1: Вот особенно если вот. Это ночь.
0: Да, и где-нибудь там темная подворотня. Да. Да.
1: Люди чаще улыбаются животным на улице, чем незнакомцам. Кстати, не знаю. Вот я могу всегда так сказать. Если вижу какую-нибудь собачку или котика, я говорю: «Привет, кот». «Привет, собака». Да.
0: Многие начинают новую жизнь с понедельника, с 1 числа, ну или с утра.
1: Да, и не начинают.
0: Да, и не начинают.
1: Пытаются, но
0: каждый день, но не получается пока.
1: Люди часто думают, что окружающие замечают их ошибки намного сильнее, чем есть на самом деле. Кстати, да. Вот бывает, там споткнешься где-нибудь и думаешь: «Господи, сейчас думать, это
0: весь город обо мне».
1: Да.
0: И самый взрослый факт. В детстве кажется, что взрослые все знают, а потом вырастаешь и понимаешь, что все просто импровизируют.
1: Кстати, да. А как вот этот вот факт, что ты думаешь: я вырасту и куплю себе столько конфет?
0: Да, да, да, обязательно.
1: Ну и мозг любит додумывать неловкие ситуации перед сном, особенно 5-летней давности. Скорее не додумывать, а припоминать тебе.
0: Ну вообще перед сном всякая гадость в голову лезет. Ну что, в этом часе у нас 5 минут этикета.
1: Немного новостей из Беларуси.
0: Ну и, конечно, приметы. Поэтому оставайтесь с нами, у нас впереди много всего интересного.
2: Просыпайся с позитивом на Zephyr FM.

0: готовы к подаркам. Удачник дарит. С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок. Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно.
1: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекции проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков, в светлое время суток с берега, без захода в воду.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: Ну что ж, немножечко примет вам в ленту.
1: Конечно же. Например, вот дождь в этот день, это к влажному, но грибному лету, говорят.
0: Но влажного лета нам не ждать.
1: А еще не вечер.
0: Еще не вечер, да.
1: Это только утро?
0: Если вечером небо яркое, красное, то скоро усилится ветер и, возможно, перемен погоды.
1: А, кстати, я смотрела вот погоду, говорят, на следующей неделе снова будет холодно. Ты видел это? Вот что это?
0: Ну,
1: такое?
0: Не всегда нам должно быть жарко, что ли?
1: А я хочу всегда. Ну что, считается также, что в этот день нельзя лениться, день любит движение и труд. Они все перетрут.
0: Да, нужно, значит, трудиться сегодня. Если в этот день начать новое дело, оно может пойти особенно удачно.
1: Так. Ну и хорошо. Удачи всем. Ну, в пятницу такое себе. Как будто бы уже только вот с друзьями там встретиться, вот такие уже.
0: Тоже новое дело, что?
1: Да, в принципе. Услышать утром пение птиц сразу после пробуждения, так хорошим новостям, но если только в лесу проснуться.
0: Ну да, ну не знаю, у меня эти каких чайки постоянно на 9-м этаже, они там гнезда вьют, постоянно их пение слышу. Или это может быть возмущение, может они там бисер попросыпали.
1: Уйди отсюда, оставь нам эту квартиру.
0: Да. Если в этот день случайно разбить посуду, по народным поверьям, это может быть к обновлению и переменам в жизни. Вот так вот.
1: А я думаю, да, почему нет? Мы же всегда вот к хорошему. Посуду разбил и хорошо. Все, машину разбил, это тоже к хорошему.
0: К новой машине, да?

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. Включайся.

Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободен.

0: ну что, Бервольф все знает сама, а мы вам расскажем сейчас, как себе лучше вести в супермаркете. Ведь да. У нас 5-минутка этикета.
1: Например, если передумали брать товар, лучше вернуть его на место, а не прятать йогурт между шампунями. Кстати, да, частенько вот такое бывает. Да. И не только там йогурт. Ну, то есть вот еда, которая должна быть, допустим, в холодильнике или в морозилке. Да. Вот, ну, просто...
0: Либо на кассе все оставляют.
1: Да, ну, такое себе, ребят, не надо так делать.
0: Открывать продукты до кассы – сомнительная идея, особенно если потом, ой, я перепутал, передумал покупать. Не, ну если передумал покупать. Но сейчас вообще, вот особенно если на кассе самообслуживания, он отслеживает вес, водички чуть отпил, все.
1: Да-да-да. Я, кстати, никогда такого не делаю.
0: Но.
1: Я нет. А вдруг мне денег не хватит? У меня же тревожное расстройство.
0: Не знаю, но у меня бывают такие приколы, что прям так настолько пить хочется, что умираешь, ну как бы все равно.
1: Я тебя открываю. Там представляешь, как ты до кассы просто доползаешь.
0: Да-да-да.
1: Ну, если кто-то случайно задел вас тележкой, не обязательно смотреть так, будто бы хотите, ну, уничтожить этого человека.
0: Просто взяли, встали, кровь вытерли и пошли дальше. Разговор по телефону во время оплаты обычно заканчивается фразой «не очень хорошая идея, не слышите кассира, а, и можете что-то забыть, тем самым задерживать всю очередь».
1: Ну
0: вот
1: да,
0: так вот.
1: Да, кстати, не надо говорить по телефону. Да. Ну и стоит поторопиться и складывать покупки в пакет быстренько, если за вами еще большая очередь, кстати, да, ну тоже да. Такое бывает. Я просто еще, знаешь, вижу людей, которые вообще не складывают покупки, ничего, они почему-то наблюдают, как кассир это все пробивает, а потом деньги медленно достают деньги,
0: да, да,
1: считают
0: да.
1: Копеечки, а потом продукты, а потом аж продукты перемешиваются, ну такой себе.
0: Да, мне тоже это не очень нравится, особенно там, если там считают копеечки, и потом, о, еще вздыхают, еще копеечки вам, да, господи, сдачи у них нету. Если сзади вас человек с одним товаром, а у вас полная тележка, стоит пропустить этого человека. Это элементарная вежливость. Я, кстати, тоже пропускаю.
1: Да, и меня пропускают, да. Спасибо большое всем, кто меня пропускает. Ну и главное, супермаркет становится намного приятнее, когда люди помнят, что вокруг них тоже кто-то есть. Ну, да.
0: Однозначно, да. Это не личный магазин, так сказать. Ну что, вот такие вот сегодня у нас, значит, правила этикета. Ну а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интереснейшие новости.

0: фирменных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: музыки. Zephyr FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
0: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новая модель российской марки «Ума» готовится к дебюту. Компания «МРУС», которая выпускает на мощностях «Москвича» электрокар «Ума-5», анонсировала запуск второй модели. Он состоится в течение лета этого года. Пока модельная линейка бренда представлена электрокроссом длиной 4,5 метра и колесной базой на 2,75. Новая машина построена на базе GIC Aion i+. Образца 2025 года и оснащается электромотором мощностью 204 лошадиные силы, который питает батареей емкостью 63 кВт-часа. На одной зарядке электрокар проезжает 400-420 км, а его максимальная скорость 160 км в час.
0: Про машины для людей.
2: В России появился новый автомобильный бренд STO. Производитель нацелился на премиальный сегмент. За именем STO MX скрывается глубоко модернизированный кроссовер XZ TXL. Даже внешне кузова практически одинаковы. Это особенно заметно по выштамповкам на боковинах, но перед и корма у этих моделей не идентичные. В движение новый кроссовер приводится безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил и 375 ньютон-метров крутящего. В сочетании с 8-ступенчатым автоматом, тандемом от XZ TXL. Привод у новинки только полный. Авто адаптировали для российского рынка. Обогрев руля, всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал, форсунок омывателей, увеличенный бачок омывателя, заводской омыватель задней камеры, дистанционный запуск двигателя и регулировка климатической системы через мобильное приложение. Производство модельной линейки наладят на заводе в Шушарах по технологии полного цикла.
0: Дай газу!
2: Volkswagen представила первый электрически заряженный хэтчбэк ID Polo GTE. Новинка отличается от стандартной версии спортивными бамперами, широким воздухозаборником, раздвоенным задним спойлером и фирменными красными акцентами GTE. Кроме этого, модель получила светодиодную полосу и новый дизайн колесных дисков. Салон выполнен в традиционном стиле с красными вставками и спортивными креслами. При этом Volkswagen отдельно подчеркивает возвращение физических кнопок управления. GTE оснащен электромотором мощностью 223 лошадиные силы и 290 ньютон-метра крутящего момента. Первую сотню электромобиль набирает за 6,8 секунд. Модель получила батарею емкостью 52 кВт-часа. Запас хода 424 километра.
0: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Never too much, never too much, never too much.

0: Never too much, так же, как и у нас, never too much, значит, новостей интереснейших. Итак, в Бобруйске в связи с торжественными мероприятиями, посвященными городскому празднику, последний звонок, будет ограниченное движение 23 мая. Так что, внимание, господа водители, да и пешеходы. С 7 утра до 13.00 будет перекрыто движение на улице Комсомольской и улице Московской от улицы Советской до улицы Чингарской, а также перекрыто движение по улице Социалистической от Карла Маркса, от Карла Либкнехта, от другого Карла до улицы Московской. С 7 утра до часу частичное ограничение движения будет по улице Социалистической от улицы Карла Либкнехта до улицы Максима Горького. А с 7 до 15 будет перекрыто движение по улице Пушкина от улицы Островского до улицы Гоголя, а также по улице Максима Горького от улицы Советской до улицы Октябрьской в обе стороны.
1: Ну, будут вот ребятки наши там же ходить.
0: В общем, как обычно, когда праздники, уже все знают, где что перекрыто, и я всегда там попадаю.
1: Мы просто предупреждаем. Кстати, ну, если вдруг вы забыли, в телеграм-канале говорит, показывает Бобруйск, будет вся актуальная информация. Поэтому заходим, подписываемся и читаем.
0: Обязательно.
1: Так, ну что, с 1 июня у нас также будут обновлять банкноту номиналом 200 рублей. Выпуск новых купюр – это плановая актуализация дизайна и защиты. Ну, а также замена уже старых и поврежденных банкнот. Угу. Кстати, дизайн обещают показать позже, но уже известно, что изменения будут.
0: Ну, скажем так, 200-рублевые банкноты, я думаю, не такие уж они и затертые, и старые. Вот. Но это приятно. Да. Новый дизайн, это приятно. Наш бобруйчанин Вячеслав Хороненко установил мировой рекорд, с чем мы его искреннейшим образом и поздравляем и гордимся. Спортсмен получил официальное подтверждение мирового рекорда в русском жиме штанги 75 килограмм лежа. Спортсмен выполнил аж 24 подъема. Достижение зафиксировали 10 мая в Минске на этапе Кубка мира по силовым видам спорта. Вячеслав Хороненко выступал в возрастной группе от 60 до 69 лет и в весовой категории до 100 килограмм.
1: Это ну, прям, круто. Ну, молодец.
0: Крепкого
1: здоровья. Я не знаю, что я буду делать в таком возрасте.
0: Ну, наверное, штангу вряд ли продажу.
1: Я даже сейчас горжусь.
0: Да. Это круто. Молодец, молодец. Ну, крепчайшего здоровья.
1: Еще бобруйчанин.
0: Да. Ура,
1: товарищи. Молодец, ура.
0: Мы гордимся и рады. Ну что, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут новости, и мы с вами услышимся уже в следующем часу.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Россия и Беларусь в следующем году планируют провести военное учение «Щит Союза-2027». Такие тренировки необходимы для укрепления обороноспособности стран, для надежной защиты местных жителей от потенциальных угроз со всех направлений. Накануне президенты связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместных занятий с частями боевого применения ядерного оружия и обеспечения.
0: Детали.
1: В Минтруда рассказали о вакансиях и условиях работы для подростков летом. Среди наиболее доступных вариантов – укладчик-помощник, подсобный, а также сотрудник зеленого строительства. В рамках проекта «Во имя добрых дел» молодежь устраивают в территориальные центры социального обслуживания населения и пансионаты. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 4,5 часа в день, а с 16 до 18 – максимум 7.
0: В мире.
1: Государственный долг 21 страны еврозоны в 2026 году превысит психологическую отметку в 90% их суммарного ВВП. Еврокомиссия объясняет такие показатели ростом цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке.
0: Новости спорта.
1: Бобруйчанин Вячеслав Хороненко установил мировой рекорд по жиму штанги в 75 килограмм лежа. Мужчина выполнил 24 подъема. Достижение зафиксировали 10 мая в Минске. Атлет выступал в возрастной группе 60-69 лет и весовой категории до 100 килограмм.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в Ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Ну, а мы начинаем новый час. А вам пусть Мэри Гу начинает все заново.
1: Рассказывает, а мы это Рома Вакс.
0: Юль Гладкова, конечно же, сама трудящая шоу «Два в одном». Сегодня беседуем о том, что, как она, взрослая жизнь вообще, нормально или что, или как? Тебе как, понравилось?
1: Ну вот если брать работу, да.
0: Не знаю, мне вот как раз, если не убирать работу, то еще да. А все остальное, где трудности, заботы. Ну что, многие делают вид, что поняли имя человека с первого раза, а на самом деле нет. Ну, это...
1: Да, кстати, да. Я тоже забываю всегда.
0: Но это странные имена всяческие там зарубежные.
1: Нет, кстати, нет. Я вообще не запоминаю имена. Особенно, вот знаешь, приходишь в новый коллектив, даже если там будет 5 человек.
0: Кстати, да.
1: Не говорите мне. Просто табличку около себя, пожалуйста.
0: Эй, лицо, сюда иди. Симпатичный.
1: Человек в голубом.
0: Да, да, кстати, у меня тоже на имена такая же проблема.
1: Ну, да, вот. Ну что, когда человеку говорят не нервничай, он начинает нервничать вот еще сильнее, говорит. Да, ну да.
0: Так это всегда так.
1: Всегда, да.
0: Ты
1: не
0: главное
1: переживай,
0: не переживай.
1: Я уже переживаю, все.
0: Особенно если звонят и говорят, алло, так, ты главное не переживай.
1: О, да.
0: Уже сердечный приступ сразу. Большинство хотя бы раз махали человеку, который махал не им.
1: Кстати, было. Или просто тебе так здороваться с тобой, ты здрасте, а потом, а, это не мне.
0: Я, кстати, один раз вот так вот промахнулся, и теперь даже когда машут мне, на всякий случай назад оборачиваюсь, мне, не мне, особенно если не узнаю человека. Знаешь, обидно, когда ты знаешь человека, думаешь, что машут тебе, а оказывается, он не тебе.
1: Люди чаще принимают эмоциональные решения голодными.
0: Ну, кстати, да. Да,
1: это
0: да.
1: По типу, все, мы разводимся.
0: Да, да. О, сейчас я перекушу. Ладно.
1: Оставайся.
0: Живи. Многие проверяют, закрыта ли дверь, даже если проверяли ее минуту назад. Ой, слушай,
1: бывает.
0: У меня бывает, я на лифте спускаюсь с 9 этажа, сажусь в машину, потом пойду проверю. И каждый раз она закрыта. Каждый раз. Мне уже дочка говорит, пап, ну это у тебя автоматически. Да ты закрываешь. Я говорю, нет, я пойду проверю. Буду целый день думать об этом.
1: Ну я вот недавно уезжала на целую неделю с дома, значит, и я на видео сняла, что все выключено.
0: Хороший лайфхак.
1: Все закрыто.
0: Но я это забываю делать.
1: Заметку. Большинство хотя бы раз искали вещи, держа ее в руках. Да.
0: Кстати, да, телефон, да, это вообще классика. Особенно если с кем-то разговариваешь. Где же мой телефон? Где же... А там на той стороне.
1: Ну, просто потому, что внимание все сразу переключается вот именно на разговор, и все.
0: Да.
1: Так вот.
0: Ну что, в этом часу у нас гороскопчик.
1: И новости, конечно, будут.
0: Поэтому оставайтесь с нами. У нас впереди еще много всего интересного.

0: Не ешь, а слушай. Гороскоп.
1: Ну и, как всегда, для тех, кто не послушал, не успел, не уловил, повторяем гороскопчик. Итак, Овны, день потребует скорости реакции. Многое будет меняться буквально на ходу. Вечером вас может порадовать неожиданное сообщение или приятная встреча.
2: Тельцы, хорошее время для наведения порядка в делах и в мыслях. Главное, не откладывайте разговор, который давно назревал. Сегодня вас услышат.
1: Близнецы, энергии будет много. Главное, не распыляться на все сразу. Возможно, интересная идея, которая позже принесет выгоду или новые знакомства.
2: Раки, эмоции могут взять верх, поэтому не спешите с выводами. День отлично подойдет для отдыха, творчества и душевных разговоров.
1: Львы, сегодня вы легко окажетесь в центре внимания, даже если этого не планировали. Используйте момент, чтобы заявить о себе или продвинуть важную идею.
2: Девы, мелочи сегодня будут играть огромную роль, так что внимательность – ваш главный козырь. А вот вечер принесет ощущение спокойствия и завершенности.
1: Весы, у вас сегодня день располагает к романтике, приятным знакомствам и красивым жестам. Не бойтесь делать первый шаг. Удача на вашей стороне.
2: Скорпионы, возможно, неожиданные новости или смена планов, но все обернется в вашу пользу. Главное, не пытаться контролировать абсолютно все.
1: Стрельцам сегодня захочется движения и новых впечатлений. День идеально подходит для спонтанных решений. Кто-то из окружения может приятно удивить вас поддержкой.
2: Козероги, сегодня важно не перегружать себя обязанностями и оставить время на отдых. Финансовые вопросы лучше решать спокойно и без спешки.
1: Водолеи, идеи будут появляться одна за другой. Записывайте все, даже странные мысли. День хорош для общения, эфиров, встреч и ярких выступлений.
2: Рыбы, интуиция сегодня особенно сильна, поэтому прислушайтесь к внутреннему голосу вечером. Возможен приятный сюрприз или теплый разговор по душам.
1: Ну, вот такой вот у нас сегодня обнадеживающий гороскопчик. Ну, а мы двигаемся дальше. Впереди нас ждут интересные новости.

0: Ну что ж, мы вернулись к вам, как и обещали, с прекраснейшими и интереснейшими новостями из мира интернета.
1: Да, вот, например, одна из американских компаний заявила о создании искусственного яйца, 3D-печатной оболочки с прозрачной мембраной, которая пропускает кислород и позволяет наблюдать развитие эмбриона. Так вот, по словам разработчиков, с помощью системы уже получили около 20 птенцов.
0: О, ну круто.
1: Представляешь, как?
0: Молодцы, молодцы, круто. Слушай.
1: Не знаю даже, кому хочется вот все время наблюдать. Мне как будто бы нет.
0: Ну, есть такие, как орнатологи, орнатологи, да.
1: Подсматривальщики.
0: Ах ты, хулиганье, а? УЗИ им мало. Ну что, еще ученые говорят, что даже 15-минутное использование искусственного интеллекта негативно влияет на когнитивные способности людей. Все это ложь, провокация. Просто хотят, чтобы мы работали больше сами, мозгами. Группа исследователей из США и Великобритании провела 3 контролируемых эксперимента с участием 1222 человек. Испытуемые решали стандартные задачи для вступительных экзаменов. Половина занималась поиском решения сами, еще половина с помощью популярного чат-бота на базе искусственного интеллекта. После того, как второй группе запретили использовать ИИ, производительность ее участников снизилась. Они стали пропускать задачи и в два раза чаще тех, кто решал. Исследования показывают, что искусственный интеллект негативно сказывается на мотивации и нашем желании что-то делать самим. И для того, чтобы эта мотивация снизилась, хватает 10-15 минут.
1: Ой, ну не знаю, я как будто бы слишком тут преувеличиваю. Просто когда ты уже используешь ИИ в определенной какой-нибудь работе, понятное дело,
0: зачем
1: что ты на
0: это
1: не полагаешься.
0: Время,
1: да, все,
0: концов.
1: И ты как будто бы отключаешь какую-то часть мозга, ты не думаешь. И чтобы снова вникнуть самому, да, нужно какое-то время.
0: Да.
1: Не 10-15 минут, скажем 100% так.
0: 100% факт, и даже с людьми, если кто-то за тебя что-то начинает делать и делает, ты уже настолько это выключаешь из своей жизни, говоришь, тебе говорят, ну все, сделай сам. В смысле? В смысле сам? Мы так не договаривались.
1: Это даже, знаешь, как после отпуска ты выходишь на работу, да, и уже какие-то моменты сам вспоминаешь, так, а что тут делать? Интересный факт еще один нашего. Итак, поцелуи могут способствовать снижению веса, но эффект зависит от интенсивности. Вы понимаете, внимание, нежный поцелуй – минус 6 килокалорий, страстный – минус 150. Поэтому что, немного нежности каждый день и за год можно сбросить 3-4 килограмма.
0: Так.
1: А можно просто купить себе какой-нибудь там симулятор губ?
0: Помидор, в конце концов.
2: Сделано в Беларуси.

0: Люди учатся, как говорить, а главная наука – как и когда молчать.
1: Глаголизмы на Zephyr FM. От Светланы Глагола.

0: отложи, суши закажи. Суши-баре «Ниндзя» – широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
4: Сделано в Беларуси.

0: Ну, надо, надо проще ко всему относиться, и действительно жизнь,
1: становится проще.
0: Тоже, да, проще, лучше однозначно.
1: Да, как говорится, будьте проще, к вам потянутся люди. Есть такое дело на самом деле, и, наверное, весь секрет в том, что взрослая жизнь меняется, потому что мы начинаем как-то слишком серьезно к ней относиться.
0: Ну, больше проблем, даже не проблем, ответственности,
1: ну,
0: да,
1: наверное.
0: То есть ответственность там возрастает в разы.
1: Да. Ну и опять же, все это, вся эта ответственность у нас в голове. Ну, хотя, да, наверное, раньше там, ну, сейчас что, родители решат, а сейчас
0: да, да, родители решат, а все, да, да, то есть ты не можешь прийти такая 30-летняя тетя к маме и сказать, мама, нет, можно, но нужно брать на себя ответственность, поэтому стали серьезнее, но что, я думаю, нужно хотя бы улыбаться как-то, иногда расслабляться, где-то гулять и мечтать,
1: да,
0: ну и в принципе благодарить, наверное, Вселенную за то, что у тебя есть.
1: Вот, 100%, это очень, кстати, хорошая штука, когда ты благодаришь, понимаешь, насколько много у тебя есть и насколько хорошо ты живешь на самом деле, да. И почаще смотреть, как живут люди хуже.
0: Зефир ФМ тоже нужно слушать. Мы тут все рассказываем, поддерживаем, бодрим и веселим вас буквально каждый будний день с 8 до 11.
1: Да, что мы, собственно, и сделаем буквально на следующей неделе, в понедельничек с 8. Ну а сейчас вы уже вынуждены попрощаться, пожелать вам хорошего продолжения дня.
0: И прекрасных выходных, наконец-то же у нас
1: сегодня
0: пятница.
1: Ура! Вкусных шашлычков, хорошего там какого-нибудь костра, я не знаю.
0: Я думаю, кокоса скажи.
1: Кокос тоже, если любите кокос.
0: Кстати, а ты видел вот этот сок кокоса сейчас продается в таких?
1: Такая гадость.
0: А мне понравилось.
1: Не знаю. Я однажды в детстве попробовал кокос, расколол его и попил сок. Ну, мылом.
0: Нет, знаешь, что напоминает? Будто бы в Баунти вот
1: этот
0: батончик. Да, просто без шоколада развели с водой. Но все равно же вкусно.
1: Ну что ж, друзья, на этом мы с вами вынуждены распрощаться. Наслаждайтесь выходными, а мы вернемся к вам уже в 8 утра в понедельник. Ну а пока.
0: Пока-пока.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Россия и Беларусь в следующем году планируют провести военное учение «Щит Союза-2027». Такие тренировки необходимы для укрепления обороноспособности стран, для надежной защиты местных жителей от потенциальных угроз со всех направлений. Накануне президенты связались по видеоконференц-связи в ходе проведения совместных занятий с частями боевого применения ядерного оружия и обеспечения.
0: Детали.
1: В Минтруда рассказали о вакансиях и условиях работы для подростков летом. Среди наиболее доступных вариантов – укладчик-помощник, подсобный, а также сотрудник зеленого строительства. В рамках проекта «Во имя добрых дел» молодежь устраивают в территориальные центры социального обслуживания населения и пансионаты. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 4,5 часа в день, а с 16 до 18 – максимум 7.
0: В мире.
1: Государственный долг 21 страны еврозоны в 2026 году превысит психологическую отметку в 90% их суммарного ВВП. Еврокомиссия объясняет такие показатели ростом цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке.
0: Новости спорта.
1: Бобруйчанин Вячеслав Хороненко установил мировой рекорд по жиму штанги в 75 килограмм лежа. Мужчина выполнил 24 подъема. Достижение зафиксировали 10 мая в Минске. Атлет выступал в возрастной группе 60-69 лет и весовой категории до 100 килограмм. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: «Дачник». Техника, которая не подведет.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Доброе утро, вы слушаете самую сладкую радиоволну, с вами Нелимята. Ну, сегодня тот самый день, друзья, когда можно позволить себе чуть больше улыбок, чуть больше свободы и, конечно, чуть больше планов на выходные. Пускай утро будет бодрым, кофе крепким, а дорогу в эту пятницу, ну, без пробок и с любимой музыкой на Zephyr FM. Ведь впереди много интересного, друзья, вас ждут. Это встречи, возможно, с друзьями, уютные вечера, новые впечатления, в конце концов. Ну, главное, зарядиться позитивом на все выходные, а это можно сделать на волне 95.4.
1: Сделано в Беларуси.

0: слушаете Зефир ФМ, и время уже 11:40. Давайте же узнаем, какие погодные условия нас ожидают сегодня, в эту пятницу, 22 мая. А сегодня во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами прогремят даже грозы. Вот. А в нашей Могилевской области температура воздуха поднимется до 24 градусов тепла. Кратковременные дожди передают, да, и, возможно, и у нас будет гроза. Так что не откладываем далеко зонты, а вдруг понадобится. А если есть возможность остаться в это время дома, то оставайтесь и слушайте самую сладкую радиоволну.
1: Встречай утро на Зефир ФМ.

0: 50 минут активности в неделю полезны для сердца, но для более заметной защиты этого может быть мало, говорят специалисты. Анализ показал, что снизить риск инфаркта, инсульта и других проблем с сердцем и сосудами примерно на 30% большинству людей нужно примерно 600 минут умеренной и интенсивной нагрузки в неделю. При этом нормы ВОЗ не менялись. 150-300 минут остаются базовой планкой. И ученые, кстати, еще подчеркивают, любое движение лучше его отсутствия. А цели могут стать персональными. Так что, друзья, двигаемся в такт нашей музыки на самой сладкой радиоволне и послушаем Алока и группу Chainsmokers. Михаэль Шульте в конце этого часа. И Федук с треком «Запомню». А с вами Налимята, и услышимся уже в следующем часу. Не переключаемся, а двигаемся.
1: Главные новости, музыкальные чарты, эксперименты, интерактивное лайв-шоу, авторские программы «Зефир FM».

0: Волна удовольствий.
1: It takes one night dancing in love.
2: В Бобруйске полдень.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: В Беларуси растет доля женщин в бизнесе. Сегодня предпринимательской деятельностью занимаются около 85 тысяч жительниц страны. Об этом стало известно в Минске на пленарном заседании форума женщин-предпринимателей. Традиционно деловая активность сосредоточена в сфере услуг, консалтинге, рекламе, индустрии красоты, швейном производстве, туризме и дизайне.
0: Город.
1: 23 мая в связи с торжественными мероприятиями, которые посвящены городскому празднику «Последний звонок», будет ограничено движение. С 7 до часа нельзя будет проехать по улице Комсомольской и Московской от Советской до Чангарской, а также по Социалистической от Карла Либкнехта до улицы Московской. В это же время частичное ограничение будет по Социалистической от улицы Карла Либкнехта до Максима Горького. До 3 дня запрет на проезд будет на улице Пушкина от Островского до Гоголя, а также на Максима Горького от Советской до Октябрьской в обе стороны.
0: В мире.
1: В столице Камеруна пластиковый мусор стал фактором экологической опасности городской среды. Засоренные водостоки повышают риск наводнений в сезон дождей, а отходы загрязняют почву и водоемы. Власти признают, система не справляется с объемами.
0: Вот это да!
1: Американец едва не лишился многомиллионного выигрыша. Он забрал деньги всего за неделю до окончания срока получения приза. Счастливый билет на сумму более 5,5 миллиона долларов был продан 22 мая 2025 года. По правилам, получить средства можно в течение года после розыгрыша. К слову, мужчина даже не знал о своей удаче и заветный квиток случайно обнаружил в штанах.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80-2-25-72-12-78. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 18. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительной вок лапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375, 44, 717, 12, 12.
1: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.

0: Любители кофе, будьте осторожны. Оказывается, при большом количестве его повышает плохой холестерин. Ну, а все зависит от того, еще говорят специалисты, как вы его готовите. Кофе может влиять на сердце не только из-за количества чашек, да, и количества выпитого кофе. Важен еще способ приготовления. В напитке без фильтра остается больше кофейных масел, вот, которые повышают плохой холестерин. Но это не значит вовсе, что не нужно пить кофе, друзья. Кофе не враг сердца, но способ его приготовления имеет значение. Если вы, друзья, следите за холестерином, выбирайте фильтрованный кофе или ограничивайте количество нефильтрованного. Это советуют специалисты. А если у вас есть индивидуальные особенности здоровья, ну, всегда лучше проконсультироваться с врачом. Вот так. Так что имейте в виду, друзья. Ну, а сейчас бодриться вам поможет самая сладкая радиоволна и хит «Феникс» от Бирволь.
1: Дневной зефир.

0: Середина часа, у нас эфир ФМ, с вами по-прежнему Лилимята. И давайте же узнаем, что сулят нам звезды гороскопа на сегодняшний день. А сегодня долгожданная пятница, 22 мая. И сегодня звезды дают время поддержать неформальные связи, дополнительно обсудить новости и креативные идеи, пообщаться даже с детьми. Также можно обсудить ошибки и риски в только что начатых делах, пока они не завели слишком далеко и не стали причиной острых ситуаций. А сегодня Луна еще в знаке Льва, призывает избегать скуки, полной предсказуемости. Обращаем внимание на цвет и свет, и яркость, и контрастность приветствуют нешаблонные идеи и новые методы коммуникации. Уместный юмор и игра сегодня, в частности, интеллектуальные игры, в которых задействованы таланты виртуальных помощников и даже искусственного интеллекта. Вот такой необычный и интересный гороскоп на сегодня. А верить или нет, как всегда говорю, это дело каждого. Но оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно и слушай трек «Газ» от «Зиверт».
1: Так звучит город. Зефир FM.
2: Чайники с

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новая модель российской марки «Ума» готовится к дебюту. Компания «МРУС», которая выпускает на мощностях «Москвича» электрокар «Ума-5», анонсировала запуск второй модели.

0: модели. Он состоится в течение лета этого года. Пока модельная линейка бренда представлена электрокроссом длиной 4,5 метра и колесной базой на 2,75. Новая машина построена на базе GIC Aion i+. Образца 2025 года и оснащается электромотором мощностью 204 лошадиные силы, который питает батареи емкостью 63 кВт-часа. На одной зарядке электрокар проезжает 400-420 км, а его максимальная скорость 160 км в час.
1: Про машины для людей.
0: В России появился новый автомобильный бренд STO. Производитель нацелился на премиальный сегмент. За именем STO MX скрывается глубоко модернизированный кроссовер XC TXL. Даже внешне кузова практически одинаковы. Это особенно заметно по выштамповкам на боковинах. Но перед и корма у этих моделей не идентичные. В движение новый кроссовер приводится безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил и 375 ньютон-метра крутящего. В сочетании с 8-ступенчатым автоматом, тандемом от XC TXL. Привод у новинки только полный. Авто адаптировали для российского рынка. Обогрев руля, всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал, форсунок омывателей, увеличенный бачок омывателя, заводской омыватель задней камеры, дистанционный запуск двигателя и регулировка климатической системы через мобильное приложение. Производство модельной линейки наладят на заводе в Шушарах по технологии полного цикла.
1: Дай газу!
0: Volkswagen представила первый электрически заряженный хэтчбэк ID Polo GTE. Новинка отличается от стандартной версии спортивными бамперами, широким воздухозаборником, раздвоенным задним спойлером и фирменными красными акцентами GTE. Кроме этого, модель получила светодиодную полосу и новый дизайн колесных дисков. Салон выполнен в традиционном стиле с красными вставками и спортивными креслами. При этом Volkswagen отдельно подчеркивает возвращение физических кнопок управления. GTE оснащен электромотором, мощностью 223 лошадиные силы и 290 ньютон-метра крутящего момента. Первую сотню электромобиль набирает за 6,8 секунд. Модель получила батарею емкостью 52 кВт-часа. Запас хода 424 км.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем.
2: Сделано в Беларуси.

0: А ученые выяснили, что мозг наш меняет код на ходу, либо еще называют как специализацию меняет. И что это дает? Это действительно удивительный феномен, который показывает, что мозг гораздо более гибок, чем считалось раньше. А ранее думали, что определенные нейроны жестко закреплены за конкретными воспоминаниями или образами. Теперь же выясняется, что их активность может меняться со временем. И почему же это важно, друзья? Гибкость памяти. Такой дрейф, вероятно, помогает нашему мозгу обновлять воспоминания, адаптировать их к новому опыту и не застревать в старых шаблонах, что очень-очень важно, друзья. И связь прошлого и настоящего. Меняя код, нейроны могут интегрировать новую информацию с уже имеющейся, что важно для обучения нашего и принятия решений. Нейропластичность – это еще одно подтверждение невероятной пластичности нашего мозга, друзья. Его способности перестраиваются на протяжении всей жизни. А мы раньше думали немного по-другому. И ученые, конечно же, продолжают исследовать, как именно этот процесс влияет на формирование долговременной памяти и не приводит ли он к искажениям воспоминаний. И все возможно. Ну а мы прямо сейчас давайте будем отдыхать немного от всего, от этих новостей и просто насладимся музыкальным перерывом на самой сладкой радиоволне. А в следующем часу с 13 до 14 часов, друзья, не забывайте, наша традиционная игра на волне 95.4.
1: Дневной зефир.

0: Дневной зефир.
1: В Бобруйске 13 часов.
0: В эфире зефир. Новости.
2: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
2: После пятилетнего перерыва Белавия возобновила чартерную полетную программу на один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Путешествия запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней и продлятся до октября. Перевозки будут выполняться на широкофюзеляжном самолете с отдельным салоном бизнес-класса и просторным экономом.
0: Город.
2: В городе на Березине снимают российское тревел-шоу «Повара на колесах». Шефы приехали в Бобруйск, чтобы познакомиться с его историей, локальными продуктами и создать уникальное блюдо, вдохновленное местным колоритом. Знакомство с населенным пунктом началось активно. В первый съемочный день команда заглянула на грибную базу.
0: В мире.
2: Гренландия протестует против экспансии Вашингтона. На Арктическом острове прошли массовые акции против усиления влияния США. Причиной для недовольства местных жителей стало открытие нового американского посольства в столице. На улицы вышли сотни жителей. В начале года, напомню, Белый дом открыто заявил, они рассматривают покупку архипелага.
0: Вот это да!
2: Более миллиарда жителей Земли страдают психическими расстройствами, такую оценку приводит медицинский журнал. Число случаев за последние 33 года увеличилось почти в два раза. Наиболее существенные скачки выявлены по тревожному расстройству, клинической депрессии, дистимии, анорексии, нервной булимии, шизофрении.
0: Новости компаний и корпораций на Зефир-ФМ.
2: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелирка Ратна Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО управляющая компания холдинга «Бобруйско-Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 700986. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
2: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%, атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир-ФМ каждый час.

Ну что ж, 13.15 на часах, вы слушаете самую сладкую радиоволну, и давайте прямо сейчас поговорим немного о пицце, ведь это не только вкусно, согласитесь, друзья, но и весело. Делиться любимыми начинками и историями, ведь пицца всегда объединяет друзей и близких и собирает такие большие классные компании. И, конечно же, в этом часу я, Анна Ремята, разыграю приз, а сегодня аппетитная пицца «Маргарита» от суши-бара «Сушилка», который находится в центре нашего города Бобруйска, по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо, обязательно зайдите и попробуйте блюдо азиатское или итальянское. А также можно сделать предварительный заказ, либо заказать блюдо в любую точку города Бобруйска. А чтобы прямо сейчас на волнах самого сладкого радио выиграть аппетитную пиццу «Маргариту», нужно внимательно послушать вопрос и быстренько на него ответить, желательно, конечно же, правильно, и свой ответ отправить в виде СМС на короткий номер радио 9544. В Японии также едят пиццу, но как вы думаете, какая самая там популярная пицца в Японии? Даже дам несколько вариантов ответа. Ну, например, первый вариант – пицца с фруктами. Возможно, они там любят больше всего. Либо вегетарианская пицца – второй вариант. И третий вариант – пицца с морепродуктами. Думайте только недолго, а лучше быстрее всего отправляйте свой ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте наивкуснейшую пиццу «Маргарит».

0: Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку Райоби за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте Удачник.бай и по телефону 33 284 66 66. С Удачником косить вдвойне выгодно!
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Пицца-то не просто, друзья, еда, а настоящий культурный феномен, который объединяет людей по всему миру. А прямо сейчас на самой сладкой радиоволне Яна Лемята разыгрываю пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», где большой выбор азиатской и итальянской кухни, друзья. Также можно сделать и предварительный заказ, и заказать любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, где бы вы ни находились. А прямо сейчас на волнах самого сладкого радио, чтобы выиграть пиццу Маргариту, ответьте на мой вопрос. Как вы думаете, какая самая популярная пицца в Японии? И даже дам несколько вариантов ответов, так как уже в конце этого часа должен определиться победитель, друзья. А свой ответ отправляйте на короткий номер радио 9544. И в эту пятницу сможете выиграть пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка» и насладиться не только самим, но и также можете поделиться с друзьями и близкими. Итак, какая пицца самая популярная в Японии? Первый вариант, возможно, пицца с фруктами. Второй вариант, вегетарианская пицца. И третий вариант, пицца с морепродуктами. Скорее отправляйте свой правильный ответ на короткий номер радио 9544 и выиграйте пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка».
1: Не ешь, а слушай. Зефир FM.

0: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты, художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное», концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Дневной зефир.
2: Я тебе нужна, чтоб ничего не

0: Хотите крылья за спиной?
1: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
0: Откуда ты все это знаешь?
1: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44 779 81 84.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 020.
1: Телефон рекламной службы 550 30 30 код 044 044.

0: Ну что ж, пришло время подвести итоги нашего сегодняшнего розыгрыша. А разыгрывали пиццу Маргариту от суши-бара «Сушилка», которая находится в центре нашего города Бобруйска по улице Социалистическая, 125. Не проходите мимо. Обязательно зайдите и попробуйте блюдо азиатское или итальянское. Либо сделайте предварительный заказ, либо закажите любимое блюдо в любую точку города Бобруйска, друзья. Ну что ж, то ж сегодняшний наш победитель, а нужно было ответить на простой вопрос, даже давала варианты ответов на него. Как вы думаете, какая пицца популярнее всего в Японии? Ну, конечно же, пицца с морепродуктами. И наш сегодняшний победитель – это абонент, чьи цифры заканчиваются на 76-83. Мы вас поздравляем! Вы наш сегодняшний пятничный победитель, и вы выиграли аппетитную пиццу Маргариту. Обязательно с вами свяжемся и расскажем, где и как ее можно забрать. Ну, остальные наслаждаемся пятницей, остаемся на самой сладкой радиоволне, делаем звук громче и слушаем любимую музыку.
1: Фабрика улетного настроения.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Василиса Караханова.
0: В стране.
1: Беларусь нацелена на динамичное развитие отношений с Туркменистаном. Вопросы укрепления партнерства премьер-министр Александр Турчин обсудил в Ашхабаде. Стороны подтвердили готовность расширять контакты по всем направлениям. К слову, сегодня белорусская делегация примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ. В повестке 12 вопросов.
0: Город.
1: Образ жизни здоровый. 23 мая в Бобруйске пройдет профилактическая антиалкогольная акция «День трезвости». В это время на территории города будет ограничена продажа крепких напитков, за исключением розничной в объектах общественного питания в Розлив.
0: В мире.
1: Еврокомиссия вдвое снизила прогноз роста экономики Германии на 2026 год. Причина – конфликт на Ближнем Востоке и блокировка Ормузского пролива. ФРГ сильно зависит от энергоносителей. Ситуация усугубляется слабым спросом на немецкую продукцию и нестабильностью мировых рынков.
0: Вот это да!
1: Многие уверены, чтобы избежать вредного влияния кофе на сердечно-сосудистую систему, нужно просто не перебарщивать с его количеством. Но оказывается, важен и способ его приготовления. Ученые выяснили, напиток, который сделан в кофемашине или через бумажный фильтр, гораздо меньше воздействует на уровень холестерина.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир Карат на Советской 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. В связи с увеличением объемов производства ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйско-Громаш» приглашает на работу электросварщиков на автоматических и полуавтоматических машинах и маляров. Заработная плата от 1800 рублей. Возможны варианты полной и частичной занятости. Иногородним предоставляется общежитие. По вопросам трудоустройства обращаться по телефону 80225 700986. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный, умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: слушаете самую сладкую радиоволну, и с вами по-прежнему Налимята. В прошлом часу мы разыграли пиццу Маргариту, даже определили победителя. А в этом часу давайте поговорим о более важных вещах и серьезных. Напомню, что сегодня пятница, 22 мая. И, кстати, сегодня Международный день биологического разнообразия, друзья. Она подчеркивает, что каждый из нас может нести свой вклад в защиту природы, забота о городском парке, озере или даже о газоне у дома – это уже шаг к сохранению биоразнообразия. И почему же так важно, друзья, спросите вы? Ну, это все многообразие на Земле. Очень много разных миллионов видов находится у нас, так? И в Беларуси создано, кстати, более 1300 особо охраняемых природных территорий, которые помогают сохранять редкие виды. А современный растительный мир нашей страны насчитывает аж 12 тысяч видов, а фауна более 30 тысяч видов беспозвоночных. И что же можно сделать сегодня? Ну, например, посадить дерево или просто хотя бы цветы дома. Устроить может даже в субботник у себя во дворе, узнать больше о редких видах своего региона. Ведь биологическое разнообразие – это наше общее богатство, друзья. И давайте беречь его вместе.
1: Не ешь, а слушай. Зефир ФМ.

0: такое? Это астрологический прогноз для всех знаков зодиака с учетом положения Луны, Солнца и текущих аспектов планет. Анализируется ежедневно движение небесных тел, вот чтобы мы могли лучше понять энергию дня, избежать ошибок и использовать благоприятные возможности в любви, в работе и в финансах. И что же ждет нас огненных? Вот, например, я Овен. Сегодня 22 мая. И сегодня наша интуиция, наш главный компас, друзья, поворачивается лицом к быстро меняющейся обстановке, и нужно следовать за ней. И день обещает быть насыщенным и интересным, а повороты судьбы полными сюрпризов. А Тельцов сегодня звезды благоприятствуют в сфере общения. Ваши коммуникативные таланты будут особенно острыми, а сложные переговоры пройдут успешно. Вы отстаиваете свою позицию убедительно, а новые знакомства могут оказаться очень перспективными. И сегодня для раков независимость будет главной чертой. Мнения окружающие вас волновать не будут. Вы будете уверены в своей правоте и своих решениях. Такой настрой может быть полезен в делах и принятии важных решений, но также может привести их к конфликтам. Будьте осторожны, друзья мои. Девы, сегодня вам могут проявлять рассеянность в разговорах из-за того, что обыденные темы не возбуждают интереса. А вот чтобы избежать скуки, звезды советуют вам искать компанию интересных и умных людей. Например, посещая мероприятия или места, где они смогут пообщаться с такими собеседниками. Скорпионы, у вас сегодня полно энергии, и вы готовы отстаивать свои позиции во всех сферах жизни. Неважно, будет ли это борьба за любимое место, защита своего мнения или разоблачение коварных планов противника. Вы, скорпионы, сегодня решительны и непоколебимы. А вот упрямым козерогам вы будете заниматься вопросами домашнего быта сегодня и семейного бюджета. Он сделает все, чтобы привести это в порядок. А день для вас будет благоприятен для обдумывания финансовых планов и дел. Авантюрные проекты, вроде вложений в неизвестный банк, например. Но вы, козероги, сразу же отметите и спланируете все, что вы задумали. А верить гороскопу или нет, я на Лемята говорю, как всегда, это дело каждого. А оставаться на самой сладкой радиоволне обязательно.
1: Сделано в Беларуси.

0: символ нашего времени – беспорядочная, лихорадочная деятельность.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает вас.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Дневной зефир.
2: Всем привет, с вами Олеся Евстигнеева. Слушайте мои песни на радио Зефир FM.

Ну что ж, пришло время для школьников. Уже не совсем учеба, но скоро и каникулы. У 11-классников впереди централизированные экзамены, у 9-классников экзамены и выпускные, а у всех вместе последний звонок уже завтра, 23 мая. Ну а я, Налимята, вам желаю, друзья, удачи и терпения. И, кстати, мое эфирное время уже подошло к своему завершению. И также желаю отличного всем выходных. Услышимся уже в понедельник с 11 утра на самой сладкой радиоволне.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина.
0: В стране.
1: Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о едином рынке ювелирных изделий. Международным договором определяются условия для формирования общего рынка драгоценных металлов и камней, а также изделий из них. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом.
0: Город.
1: Сегодня в Музее славы Могилевщины чествовали лучших представителей СМИ региона. В их числе сотрудники информагентства «Бобруйск Медиа». Виталий Гаврусев, ведущий телеканала «Бобруйск 360», Алексей Полищук, музыкальный редактор радио «Зефир ФМ», Алексей Слабко, корреспондент газеты «Бобруйское житё» и редакция газеты «Трибуна Працы».
0: В мире.
1: В Боливии продолжаются массовые протесты шахтеров. Ла-Пас уже почти 3 недели находится в блокаде. Причиной восстания стали реформы правительства. В стране отменили субсидии на топливо. Это повлекло за собой резкий рост цен на все товары без исключения. Деловая столица страны испытывает острую нехватку самого необходимого – лекарств, топлива и даже продовольствия.
0: Вот это да!
1: 150 минут активности в неделю полезны для сердца, но для заметной защиты мало. Анализ показал, снижение риска инфаркта, инсульта и проблем с сосудами на 30% требует 9-10 часов нагрузки в неделю. Нормы ВОЗ 2,5 часа остаются базовыми. Ученые подчеркивают, любое движение лучше его отсутствия, а цели могут быть персональными.
0: Новости компании и корпорации на Зефир ФМ.
1: Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания Купаленко». Телефон 80225-72-12-78. В Бобруйске сейчас малооблачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: Сегодня в Могилевской области синоптики обещают малооблачную погоду. Ветер северо-западный умеренный. Средняя температура воздуха в течение дня плюс 21. Влажность 79%. Атмосферное давление 751 миллиметр. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир ФМ каждый час.

0: «Маятник». Техника, которая не подведет.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб «ДОСААФ». С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1, код 44-779-81-84.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044. 044. 044.

0: Большие деньги. Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: В ближайшие 3 минуты с вами я, Анастасия Блохина. По курсу Нацбанка доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских. После 5-летнего перерыва Белавия возобновила чартерную полетную программу на один из популярных курортов Туниса на побережье Средиземного моря. Путешествия запланированы с периодичностью один раз в 11-12 дней и продлятся до октября. Стоимость билетов стартует от 1140 рублей в одну сторону. МАЗ выпустил новый электробус. Модель оснащена особым аккумулятором, который обеспечивает запас автономного хода не менее 240 километров. Это позволяет обходиться без промежуточной подзарядки на конечных остановках. Транспортное средство предполагает 44 пассажирских сидения. Новинка была представлена на выставке «Транспорт Фест» в Санкт-Петербурге. 2 дыни «Юбари» продали в японской префектуре Хоккайдо за 36,5 тысяч долларов. Это стало рекордной ценой для такого сорта за всю историю ведения подобных аукционов в стране. Этот сорт бахчевой культуры считается королевой среди дынь. Она обладает исключительным ароматом и сладким вкусом. По курсу Нацбанка, напомню, доллар сегодня у отметки 2 рубля 75 копеек, евро 3,18, за 100 российских дают 3,86 белорусских, 10 китайских юаней стоит 4 рубля 5 копеек. Эталонный сорт нефти Brent сейчас на отметке 102 доллара 82 цента за баррель.
0: Новости компании и корпорации на Зефир FM.
1: Хотите купить выгодно? Сейчас самое время. Открываем золотой сезон в ювелир «Карат» на Советской, 80. Золотые цепи и браслеты, серьги и кольца со скидкой минус 50%. Обручальные кольца по выгодной цене. Требуется заместитель главного бухгалтера в ОАО «Комбинат школьного питания» Купаленко. Телефон 80225-72-12-78. Бизнес-новости на Зефир FM. Будьте в курсе.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ясная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 770 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. Это все события к этой минуте. Новости на Зефир FM каждый час.

0: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Праздник не ждет, а расходы подождут. Рассрочка в Белтелеком Шоп до 24 месяцев. Смартфоны от 16 рублей в месяц. Телевизоры от 26 рублей 30 копеек в месяц. Кофемашины от 73 рублей 70 копеек в месяц. Скорее выбирай на Шоп Белтелеком Бай.
2: Хотите крылья за спиной?
3: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
2: Откуда ты все это знаешь?
3: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
4: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Дела отложи, суши закажи. В суши-баре «Ниндзя» широкий ассортимент вкуснейших роллов, сочных суши, изумительно его клапши. Вкус хорошего вечера. Скачай приложение «Ниндзя» и будь в теме. Пролетарская, 16, плюс 375-44, 717-12-12.
2: 16 марта по 8 июня на территории Республики Беларусь государственной инспекцией проводится специальное комплексное мероприятие «Нерест», основными задачами которого являются предупреждение и профилактика правил любительского рыболовства, недопустимость совершения противоправных действий в рыболовных угодьях, проведение профилактической работы среди населения, в том числе путем проведения подворовых обходов, а также выведение из незаконного оборота сетей и других запрещенных орудий рыболовства. Так, с 1 апреля по 30 мая в рыболовных угодьях Могилевской области установлены ограничения в виде лова рыбы одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, оснащенным одной искусственной приманкой, имеющей не более двух одинарных или двойных или тройных крючков в светлое время суток с берега, без захода в воду.
0: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.
3: Сделано в Беларуси.

Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Бобруйске. Ульяновская, 40. «Автосеть». За шинами к нам. Готовы к подаркам? Удачник дарит! С 1 по 31 мая покупайте газонокосилку «Райоби» за 599 рублей и получаете триммер в подарок! Ждем вас по адресу улица Советская, 113. Подробности на сайте «Удачник.бай» и по телефону 33 280.

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости, невкусные сладости, детка, очнись, Антарктида начинается здесь, в родном Вайсе.

0: промышленных магазинах и Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни. Всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины. Отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044. 044.
3: Сделано в Беларуси.

0: эфире «Зефир». Новости.
1: С последними событиями к этой минуте в студии Анастасия Блохина. Александр Лукашенко подписал закон, ратифицирующий соглашение с Россией о едином рынке ювелирных изделий. Кроме того, предусматривается порядок обеспечения взаимного контроля за их оборотом. Беларусь нацелена на динамическое развитие отношений с Туркменистаном. Вопросы укрепления партнерства премьер-министр Александр Турчин обсудил в Ашхабаде. Стороны подтвердили готовность расширять контакты по всем направлениям. В Минтруда рассказали о вакансиях и условиях работы для подростков летом. Среди наиболее доступных вариантов – укладчик-помощник, подсобный, а также сотрудник зеленого строительства. В возрасте 14-16 лет разрешено работать не более 4,5 часов в день, а с 16 до 18 – максимум 7. С 25 мая по 5 июня на территории Могилевской области пройдет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В эти дни предусматривается обязательное движение транспортных средств в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. В Музее славы Могилевщины чествовали лучших представителей СМИ региона. В их числе сотрудники информагентства «Бобруйск Медиа» Виталий Гаврусев, Алексей Полищук, Алексей Слабко и редакция газеты «Трибуна Працы». В городе на Березине снимают российское тревел-шоу «Повара на колесах». Шефы приехали в Бобруйск, чтобы познакомиться с его историей и локальными продуктами и создать уникальное блюдо, вдохновленное местным колоритом. Экзамен на отлично. Народный ансамбль танца «Юность» представил концертную программу «Бобруйск. Город нашей юности», подтвердив звание «Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь». В Бобруйске сейчас облачно, плюс 21. Далее более подробный прогноз.
0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, завтра днем в Могилевской области ясная погода. Ветер северо-западный умеренный. Минимальная температура ночью плюс 9. В дневные часы термометр покажет до 20 градусов тепла. Влажность 57%. Атмосферное давление 770 миллиметров. Данные предоставлены Белгидрометом. На этом информационная служба «Зефир ФМ» заканчивает свою работу в эфире. Следующий выпуск новостей в понедельник в 8 часов утра.

0: Внимание! ОАО «Белшина» приглашает на работу сборщиков покрышек, вулканизаторщиков, машинистов протекторного агрегата, слесарей-ремонтников, операторов по перезарядке транспортных систем, водителей-погрузчика, перезарядчиков сборочных станков, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Возможно, обучение на производстве. ОАО «Белшина». Звоните. Плюс 375 29 783 04 85. Плюс 375 225 410 029.
1: В лес ходил? Факт. Костер разжигал? Не отрицаешь. Правила разведения костров нарушил? А что пожароопасный период, информацию слышал? Граждане, МЧС напоминает, соблюдайте правила безопасного поведения в лесу. Исключите использование открытого огня в лесополосе, особенно в жаркий период.
2: Телефон рекламной службы 550 30 30, код 044. 044.

0: за покупками в ОМА. Только до 31 мая. Посуда и декор со скидкой до 50%. Бассейн каркасный 305 на 76 всего за 299 рублей. Двери металлические, скидка до 16%. Успей купить прямо сейчас. Подробности по номеру 536-4500 и на ОМА.бай.
1: Хотите крылья за спиной?
2: Тогда бегом в Бобруйский аэроклуб ДОСААФ. С нами вы можете потрогать облака, обзорные полеты, прыжки с парашютом как самостоятельно, так и с тандем-мастером. Высота 3000 метров, 30 секунд свободного падения.
1: Откуда ты все это знаешь?
2: Вся информация на сайте aerobobruisk.by и по телефону А1 код 44-779-81-84.
3: Телефон рекламной службы 550-30-30, код 044.

0: Люди приобрели зависимость от телефона, этого семейного доктора, позволяющего выносить общество друг друга, не прибегая к разговору.
1: Глаголизмы на Зефир-ФМ. От Светланы Глагола.

0: для лиц старше 12 лет.
1: На большой скорости и с ветерком. Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Автозефир. Поехали!
2: Новая модель российской марки «Ума» готовится к дебюту. Компания «МРУС», которая выпускает на мощностях «Москвича» электрокар «Ума-5», анонсировала запуск второй модели. Он состоится в течение лета этого года. Пока модельная линейка бренда представлена электрокроссом длиной 4,5 метра и колесной базой на 2,75. Новая машина построена на базе GIC Aion i+. Образца 2025 года и оснащается электромотором мощностью 204 лошадиные силы, который питает батареи емкостью 63 кВт-часа. На одной зарядке электрокар проезжает 400-420 км, а его максимальная скорость 160 км в час.
1: Про машины для людей.
2: В России появился новый автомобильный бренд STO. Производитель нацелился на премиальный сегмент. За именем STO MX скрывается глубоко модернизированный кроссовер XC TXL. Даже внешне кузова практически одинаковы. Это особенно заметно по выштамповкам на боковинах, но перед и корма у этих моделей не идентичные. В движение новый кроссовер приводится безальтернативным 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 197 лошадиных сил и 375 ньютон-метра крутящего. В сочетании с 8-ступенчатым автоматом, тандемом от XC TXL. Привод у новинки только полный. Авто адаптировали для российского рынка. Обогрев руля, всех сидений, лобового стекла, наружных зеркал, форсунок омывателей, увеличенный бачок омывателя, заводской омыватель задней камеры, дистанционный запуск двигателя и регулировка климатической системы через мобильное приложение. Производство модельной линейки наладят на заводе в Шушарах по технологии полного цикла.
1: Дай газу!
2: Volkswagen представила первый электрически заряженный хэтчбэк ID Polo GTE. Новинка отличается от стандартной версии спортивными бамперами, широким воздухозаборником, раздвоенным задним спойлером и фирменными красными акцентами GTE. Кроме этого, модель получила светодиодную полосу и новый дизайн колесных дисков. Салон выполнен в традиционном стиле с красными вставками и спортивными креслами. При этом Volkswagen отдельно подчеркивает возвращение физических кнопок управления. GTE оснащен электромотором, мощностью 223 лошадиные силы и 290 ньютон-метра крутящего момента. Первую сотню электромобиль набирает за 6,8 секунд. Модель получила батарею емкостью 52 кВт-часа, запас хода 424 км.
1: Вы слушали «Автозефир». Все про новинки автопрома и тех, кто за рулем. Радио «Зефир». Yeah.

так любил. Думал, что ты ждала меня. Что же ты сделала? Я ж тебя так любил, так любил. А теперь потерял тебя.

0: В фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината стартует акция. Широкий ассортимент колбасных изделий и разнообразие полуфабрикатов. А также отличная цена на разруб хатни всего за 9,91. У нас огромный выбор полуфабрикатов из свинины и говядины отличного качества по приятной стоимости. Ждем вас за покупками. Жить нужно вкусно.
1: Открываем сезон мощной выгоды с удачником. Газонокосилки, триммеры, мойки высокого

Дачник. Техника, которая не подведет. Телефон рекламной службы 550-30-30. Код 044. 044.

0: Шалом.
1: Всем-всем доброго, уютного майского вечера. Пятница, 19.04 на студийных часах. А это значит, что пришло время программы приветов и поздравлений. Шалом на волнах самого сладкого радио страны. У микрофона я, Михаил Гутин. Напомню, друзья, ваши весенние послания мы принимаем на короткий студийный номер 9544. Эти сообщения являются приоритетными. Также пишите в нашу официальную группу ВКонтакте Зефир FM 95.4. Ну и, конечно, в комментарии нашего поста в Инстаграм, который уже опубликован. Ну что же, переходим к вашим сообщениям, друзья. Поздравляю всех с Днем Святого Николая Чудотворца, пишет Светлана Дегтярева. Пусть мечты сбываются. Привет, роднулик мой, шмат Евгешка. Приветик улетел, готовлюсь к выходным. Крестники со своими родственниками соскучились по мне. Легких выходных тебе, чудесного настроения и береги себя. А я жду тебя в прямом эфире. Скучаю и люблю. Самый согревающий душу приветик из дома летит моему сыну Сереже Близко, пишет Лариса. Дорогой, уверена, все у тебя складывается отлично. Если что-то идет не так, помни, мы всегда мысленно рядом. Улыбнись, выпей чашечку вкусного чая и береги себя. Ты еще обнимашек от всех наших. До встречи в твоем Питере. Буду на связи и в роуминге. Надеюсь, все получится так, как мы с тобой запланировали. Хочу поздравить самого любимого мужа Постоловского Николая с наступающим днем рождения. Помни, я тебя очень люблю. Впереди у нас вся жизнь. Оставайся всегда таким же светлым и добрым человеком. Я всегда рядом. Жена. Игорю Михайловичу Батяну привет от Виталия. Ждем. Передайте, пожалуйста, привет от якутяночки Барматову Алексею и ударную волну поцелуйчиков. Пусть твой внутренний приемник всегда будет настроен только на сигналы моей любви и нежности. Согревающий приветик летит любименькому мужу бабулечке Александру Ладинскому, пишет Елизавета. Зайшка, как я рада была увидеть тебя. Соскучилась до безумия, хочется крепко в твои объятия. Что говорили? Сегодня жди во вторник. Жди, котик, ты у меня самый лучший. Я всегда буду рядом, чтобы поддержать. Ты сильный, я знаю, ты сможешь многого добиться и преодолеть любые препятствия. Люблю, обнимаю, целую. Отличных выходных и хорошего вечерочка. Доброй ночи, твоя любимая семья. Скучающий домашний приветик летит самому милому, любимому мужу, дорогому бабулечке Димке Лебедеву, пишет Олеся. Милый, все у вас хорошо, ждем понедельник, справку вся взяли. Косарь косит огород, все под контролем, дети наблюдают на подоконнике. Береги себя, любим до луны и обратно, обнимаем до хруста. Скучающие лебедята и любимая женушка Лебедиха. Передаю свой сладкий приветик самому любимому мужу Сугакову Максиму, пишет Дарья. У нас все хорошо, собираемся в деревню, так что отдых мне только снится. Сегодня был последний школьный день, и мы счастливы. Каникулы, особенно я. Жду тебя в понедельник с самого утра. Постарайся. Хороших выходных и, самое главное, спокойных. Береги себя, ты мне очень нужен. Твоя жена Дарья и сынок Дамир. Летит скучающий приветик любимому мужу и отцу Серому Александру, пишет Светлана Киржанова. Зайка моя, была рада слышать, а еще бы хотела тебя обнять и поцеловать. Любимый, спасибо за твое тепло, заботу и за то, что ты есть у меня. С тобой спокойно, легко и по-настоящему хорошо. Я очень люблю тебя и безумно ценю. Береги себя, хороших выходных. Целую, буча моя, сладких снов, родной. Люблю и скучаю. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» поздравляет всех с окончанием предпоследней весенней рабочей недели. Мы, конечно, вновь возвращаемся к вашим сообщениям. Ласковый приветик летит моему любимому Хайдару от Алины. Я так счастлива сегодня, очень сильно тебя люблю и сильно скучаю. Вот бы сегодняшний день повторился. Целую нежно, обнимаю крепко, моя душа. Ты мой король. Привет от Хусейна и Кадира. Солнечный любящий приветик Чемареву Диме. Моя половинка, ты всегда в моих мыслях, и я люблю тебя больше всего на свете. Очень рада была видеть, аж настроение поднялось. С машиной немного разобрались. От детей большой привет, обнимашки. Хорошего вечера и настроения. Не скучай, крепко обнимаю, нежно целую. С любовью, жена. Передаю приветик мужу Макаренко Даниилу, пишет Оксана. Жду уже скорее завтра. С работы отпросилась на час в воскресенье. Надеюсь, успею доехать до родителей. Но завтра уже поговорим. Очень скучаю. Осталось совсем немного. Люблю тебя, Макаренко. Очень-очень. Целую и крепко обнимаю. Твоя жена. Родной, дорогой, лучший Максимус, пишет Виктория Барматушкина. Лови любящий привет. Мы тут на твоей стороне компаса снова поняли. Без тебя карта мира серая. Скучаем, очень любим. Беседа сегодня получилась как клубок ниток, запутанный, но теплый. Целуем каждый узелок на этом клубке. Возвращайся, твои девочки, они же главные хранительницы шума и нежности. Передаем домашний приветик нашему родному человеку Людвикевичу Александру. А у нас все хорошо, погода радует. Желаем хороших выходных, бодрости, отличного настроения, оптимизма и больше улыбок. Помни, мы всегда рядом. Сегодня отправила приветик, на следующей неделе вышли фото. Любим, скучаем и ждем. Твои родные. Передаю приветик моему дорогому братику Ануфриенко Сергею, пишет Ирина. Родной, все у нас хорошо, неделька школы и, наконец, каникулы. Хороших выходных тебе, люблю очень сильно и скучаем и хорошие. Целую крепко-крепко. Береги себя, твоя сестренка Ира. Пламенный привет из Гомеля летит нашему самому любимому дорогому брату и дяде Александру, пишет Катерина Дриневская. У нас все хорошо, еще неделька и каникулы. Сейчас едем на вокзал, выходные будем у родителей. Ждем встречи в воскресенье. Береги себя и помни, мы очень тебя любим и ждем. Крепко обнимаем, нежненько целуем тебя, Саня. И снова летят поздравления в этот день рождения самому дорогому, любимому мужчине Прокопович Игорю, пишет Светлана Бондарь. Желаю, самое главное, крепкого здоровья, хорошего настроения и всегда быть на позитиве. Помни, я всегда рядом. Вместе мы сила и справимся со всеми трудностями. Верь, что лучшее впереди. Безумно рада была увидеть тебя и твою обворожительную улыбку. Крепко обнимаю, люблю бесконечно. Целую, целую, целую. Навсегда твоя любимка. Димке Гордеюку горячий домашний приветик посылайте и на Ковзель. С Коксой на даче делать ничего, конечно, еще не могу. Что-то тяжеловато выхожу из всей сложившейся ситуации. Но нужно время. У сынули вчера и сегодня были бои с Барановичами. Первое место и медаль, конечно, наши. Кирилл скинул видео. У меня аж сердце разболелось от жалости. Это жестко. Викторовичи посылают привет. Ждут домой. Я целую тебя и обнимаю. Твоя. Передаю любящий, очень скучающий приветик моему Владимиру, пишет Ольга Протасовская. Мать, все хорошо, один выходной, стараюсь все успеть сегодня. У Кирилла собрание в школе, а завтра уже линейка. Но у меня впереди 3 рабочих дня, мать, береги себя и помни. Есть на свете одно сердечко, которое очень сильно тебя любит. Безумно люблю и очень скучаю. Твоя Мася. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.

0: Шалом.
1: Программа «Шалом» в вечернем эфире «Зефир ФМ». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Самолюбящий приветик братику и сыночку Шоколадимику, пишет Ольга Рожко. Братик, все у нас хорошо, погода радует, тепло, много гуляли на улице, сегодня с Таськой. Завтра, возможно, уедем в деревню, Алена с Тимошей будут ждать тебя завтра после обеда. А больше нет особенных новостей, Димик, мы очень скучаем, от Пашки большой привет. Любим очень, обнимаем, береги себя и не болей. Передаю скучающий привет.

0: окончательно переехали. Не передать словами нашего с мамой счастья. Мы уже вовсю готовимся к нашей встрече. Уже спать нормально не могу, очень жду ее. Желаю хороших выходных и хорошего вечера. Мы очень сильно тебя любим и скучаем. С любовью, твоя семья. До встречи. Передаю привет любимому мужу Нуфриенко Сергею, написала Оксана. Бусенок мой, у нас все хорошо, у Амелии сегодня был лед, сейчас она с моими родителями пойдут на хореографию. Отправила приветик, в воскресенье поеду в Мозырь за шинами. Люблю, мой самый дорогой любимый муж. Целуем, обнимаем, твоя семья, хороших тебе выходных. Солнечный сердечный приветик летит нашему самому лучшему сыночку на свете. Александру пишет Татьяна Дриневская. Добрых, спокойных выходных, сыночек. Богатырского здоровья и прекрасного настроения. Береги себя, уж очень сильно тебя не хватает. Любим безмерно, очень сильно скучаем и с нетерпением ждем. Храни тебя Господь, сыночек, от всех невзгод и неприятностей. Целуем и крепко обнимаем, твои мама и папа. Передаем привет Пашке Ярошевичу. Мы, Илья, Лерка и Вовка гуляем дома. Катя с Ильей трудятся на нашей фазенде. Наводят красоту. Целуем, обнимаем. Наташа, Вовка и Лерка. Спешу передать привет моему любимому племяннику Строковичу Артему, пишет Анна Кацуба. Хочу пожелать в этот весенний вечер только душевного тепла и спокойствия. Здоровья, позитива и улыбок. Большой привет от всей моей семьи. Мы тебя любим, скучаем и очень ждем. Твоя любящая тетя Анечка. Любящий приветик передаю своему мужу Александру Дукорскому, написала Оксана. Любовь моя, сегодня еду в Могилев. Все хорошо, не волнуйся, просто решила съездить к родителям. Отправила приветик, скучаю и люблю, до понедельника, твоя жена. Летит мой горячий домашний приветик моему любимому сыночку Строковичу Артему, пишет Надежда Усачева. Сынок, все у нас нормально, занимаемся с тетей Аней огородом, завтра приедет на помощь Лена. Привет тебе, обнимашки от всех наших, береги себя, роднулечка. Люблю и крепко обнимаю, храни тебя Господи, твоя любящая мамуля. Приветик своему мужу Михалине Виталию посылает Алина. В Минск ездили с Алисой. Приветик отправила. 24-го едем в Брест. Надеемся, все не зря. Волнуемся, что нет от тебя приветиков. Надеюсь, и у тебя все хорошо. Все будет отлично. Мы с тобой. Передают большой и любящий привет родители. Очень скучаем, любим и целуем твои Бублик и Булочка. Передаю свой привет Гайкевичу Александру, пишет Юлия. У нас все хорошо с головой в работе. Жду тебя завтра с 9.30 до 10.30, либо в идеале после 17. Хорошего вечера, роднулик, сладко целую и крепко обнимаю. Держись, скребись, прорвемся. Оставайтесь на волне Зефир FM, друзья. Майский шалом в эфире.
1: Сделано.

0: Шалом.
1: И вновь чудесного майского вечера пятницы всем, кто прямо сейчас на волне самого сладкого радио страны радует своих родных и близких душевными приветами и поздравлениями. Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Димулечка, мой любимый, мой роднулечка, это я, твоя любимка, посылаю тебе скучающий, любящий, горячий, душевный приветик, написала Виктория. Такой мужчина, как ты, это редкость, но этот клад смогла я отыскать. Приветика отправила сегодня. Безумно скучающий, нетерпением жду встречи. Люблю, целую, обнимаю, да хрустяшек. Твоя любимка. Приветик для Антона Чичко, от жены, мамы и сына. У нас все хорошо, сейчас на футболе последняя тренировка в сезоне. Очень любим и скучаем. Пламенный приветик летит моему роднульке Гридину Станиславу, пишет Ирина. Сынок, бабушка пошла на поправку. На следующей неделе жди приветик. Береги себя и свое здоровье, родной. Мы любим тебя, очень сильно скучаем. Обнимаем крепко-крепко. Целуем. Хорошего вечерочка, доброй ночи, сладких снов. Хороших выходных. С любовью, твоя семья. Передаю привет Сане Дриневскому из Бреста от Артура и Виктории. Я сейчас нахожусь в дороге, думаю, что приветик ты уже получил от меня. Поэтому желаю тебе просто отличного настроения, мощного здоровья, душевного равновесия и ясности мышления. Будь здоров, Саня! Всего самого хорошего тебе! Ну а мы отправляемся в Инстаграм пятницы, друзья. Посмотрим, что же нам написали сегодня здесь. Передаю приветик безумно любимому мужу Сережке. Я не с тобой, но у тебя внутри мечтами сокращаю расстояние. Я где-то в глубине твоей души, как светлое воспоминание. Я прихожу в твои ночные сны, с тобой там гуляем до рассвета. Там хорошо, там только я и ты, но тают сны от солнечного света. Нам бы хоть миг и только на двоих, да вот невластны чувства над судьбою. Ты исчезаешь в будних днях моих, но ты внутри, а значит, ты со мной. Легких и скорых выходных, родной! Твое солнышко! Пламенный и горячо любимый привет к нашему дорогому папочке Кариму. Родной, все у нас хорошо, мы еще на даче. В понедельник планируем в Минск. Как же тебя здесь не хватает? Малыш уже косит, травит за тебя газон. Милый, дай бог, скоро уже будешь с нами. Люблю, мой самый лучший мужчина на земле. Мне безумно тебя не хватает. Презираюсь, остаюсь до утра в охапке. Твоя богиня! Передаю привет мужу Митько Евгению. Любимый, без тебя представить дальше жизни не могу. Я просыпаюсь с мыслями о тебе, жду с нетерпением встречи. Окрыленность, блеск в глазах, мечты, все связано с тобой. Хочу в твои объятия обнимать, целовать и никогда не отпускать. Хороших выходных, твоя Анастасия Васильевна. Передаю огромный приветик своему любимому сыночку Ануфриенко Сергею. Сыночек, очень сильно скучаю, жду весточку. Все у нас хорошо, надеюсь, у тебя также. Любим и ждем. Передайте привет моему дорогому братишке Кириленко Никите. Сегодня время, как обычно, быстро пролетело. Уже жду, когда услышимся снова. Мы уже почти в Гомеле. Безумно ждем, когда ты уже будешь с нами. Хорошего вечера, дорогой. Настроение мы мысленно рядом. Передаю теплый приветик своему любимому мужу Якимовичу Сергею. Хочу пожелать хорошего вечера и настроения. Доехали домой хорошо, завтра будем ждать тебя. Улыбнись, не скучай. Люблю тебя, твоя Анютик. Оставайтесь с нами, друзья. Майский шалом на самом сладком.
0: Фабрика улетного настроения. Zephyr FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

поспешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Шалом.
1: 19:43 в Бобруйске на волне самого сладкого радио страны продолжается программа приветов и поздравлений «Шалом». Возвращаемся к вашим сообщениям, друзья. Передаю привет всему морскому флоту номер 6 и каюте номер 9. Парни, надеюсь, приветик получили. О Никите все знаю, надеюсь, все будет хорошо, и он восстанавливается. Надеюсь, у вас порядок, а я все так же с вами и держу за вас кулаки. Всех обнял, приподнял, хороших выходных, ваш Б. Передаю приветик своему братику Бармонтову Алексею. Сегодня ждем Дашулю домой. Я готовлю ужин, Олегович на заборе. Очень скучаем по тебе и любим, твои роднули рудаки. Любящий приветик летит дорогому братику Никифоровичу Сергею. Сережка, все у нас хорошо, чего и тебе желаем. Береги себя, любимый мой братик. Мы все тебя очень любим, обнимаем и ждем домой. Твоя сестра. Передаю привет своему любимому папочке Якимовичу Сергею. Бабуль, все у нас хорошо, доехали тоже нормально. Завтра звони мне, буду ждать. Мы очень сильно тебя любим, скучаем и ждем. Твоя любящая семья. Привет папину Александру Викторовичу от жены и друзей. Будь здоров и бодр, очень скучаем и ждем. Очень тебя не хватает всем, поэтому береги себя и поскорее возвращайся. Крепко-крепко обнимаем, три хвоста машут хвостами. Ну что же, друзья, у вас есть еще время этим замечательным пятничным майским вечерочком зарядить своих родных и близких позитивом и отличным весенним настроением. Ну а пока послушаем Элен с треком «Там», далее «Мои слезы», «Холодный дождь» от Бурито. Ну и затем вернемся в студию. Оставайтесь с нами, скоро услышимся.

0: Шалом.
1: Ну что же, друзья, на сегодня это все ваши сообщения. Хочется пожелать нашим слушателям хорошего завершения вечера пятницы и отличных, позитивных предпоследних весенних выходных. Берегите себя и своих близких. Все обязательно будет хорошо. Всем по-прежнему желаю мягких, теплых, недождливых оставшихся весенних денечков и только хороших новостей. Меня зовут Михаил Гутин. Услышимся в понедельник в начале последней весенней недели. Пока!

0: сделано в Беларуси.
1: Смог сберечь твои любви цветные сны.

0: сделано в Беларуси.
1: Ответ я дать не могу, ведь мы все ходим кругами, смотря опять в пустоту. Постели дни заправляем в квартирах разных с утра, сквозь слезы дни вспоминаем.

Новороссийске 23 часа. Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

Weekend Mix. Современные хиты в стиле Deep House и не только. Настройся на мега-выходные вместе с Zephyr FM.

0: Волна удовольствий.
1: Просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо и звезды еще ближе.

знаешь, они раз себе точно проспорят, что у нее будут соцсети, тысячи сториз, в которых будут отмечать ее главные раны, и что все это будет делать ее уязвимой. А через время она спрячется за свои шрамы, потом еще через время.